0: Привет, меня зовут Нина Абросова, я приехала из России, и я слушаю радио Moto for Peace.
1: Радио Moto for Peace. Con